0: укрепления устойчивости компании и инвестиций. Генеральный директор Павел Маринович доложил, выручка превысила 240 миллиардов рублей. Компания проходит текущий цикл лучше многих международных конкурентов. А в 2025 году «Алроса» первая в мире среди горнодобывающих предприятий подтвердила углеродную нейтральность. Акционеры утвердили годовой отчет и избрали новый наблюдательный совет. Далее. Воспитанники Мирнинской детской школы «Биг Бен» примерили бронежилет и шлем на профориентационные встречи с работниками «Алроса Охрана». Сотрудники рассказали о своей работе и поделились интересными историями из практики. Некоторые ребята задались вопросом, смогут ли стать охранниками в будущем. В преддверии Дня России для детей провели викторину. На вопрос о первом космонавте ответили хором. Сотрудники наградили юных мирнинцев сладкими призами и наборами для настольных игр. И еще одна новость. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучшие по профессии» организуют трансфер. Бесплатные автобусы 12 июня будут курсировать от города до полигона, в котором мастерство продемонстрируют машинисты экскаваторов и водители карьерных самосвалов. Автобусы поедут от гостиницы «Азимут». Первые три в 11:30. Далее рейсы будут повторяться каждые 20 минут до 17:30. А в обратном направлении от полигона до гостиницы первый автобус выйдет в 11:50, последний в 18 часов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Этим летом смотрите, как работают настоящие профессионалы. В Мирном стартует ежегодный корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса». 70 участников, 6 компетенций. Выбери свою площадку и болей за своих участников. Полная программа чемпионата доступна на сайте медиакомпании «Алмазный край».

0: Вот, только что его исполнительница, я так полагаю, которая, ну, наверное, с разрешения Андрея Губина воспроизвела практически только на каком-то латиноамериканском языке. No, it's going to be tempora. Но мы узнали. Это «Ночь» Андрея Губина. Конечно, только что на радио «Алмазный край». 9 утра, 9 минут. Новое утро. Мы поздравляем всех, кто проснулся, улыбнулся, как мы вчера говорили, позавтракал и готов отмечать день рождения противогаза.
1: Вот это да.
0: Да, 177 лет назад изобрели универсальное, надежное, эффективное средство защиты от каких? От бактериальных, токсичных, химических угроз, от чего угодно. Да, это дата регистрации патента противогаза, да, на специальный легочный протектор, хотя его защитные свойства были весьма слабым. Но когда это было? Это было достаточно давно. Если мне не изменяет память и прогрузится страница, я скажу, 177 лет назад ровно изобрели противогаз. Да. Ну а в 1915 году ученый Зелинский предложил использовать активированный уголь для защиты от токсинов и очистки воздуха. Так вот, технолог завода «Треугольник», знаменитый был завод «Кумант» некий, внедрил идею устройства из фильтрующей коробки, резиновой маски, ну, фактически современного противогаза. И, кстати, это самые защитные приспособления, делятся на классы в зависимости от уровня защиты. От самого слабого до максимально эффективного. Я помню, последний раз, наверное, ну, к счастью, надевал противогаз еще на уроках ОБЖ. В школе нас заставлял ОБЖшник, они, наверное, все такие, в любых школах, в любых классах. Все, противогаз, команда газы. Все,
1: в любой момент.
0: Слоники бегали то там, то сям.
1: Интересно. Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, наши телезрители, мы напоминаем, что мы ведем прямой эфир и разыгрываем подарки в рамках чемпионата «Лучший по профессии 2026». Вспомним о том, поговорим о том, как же прошел вчера первый день 5-го юбилейного корпоративного университета.
0: Мои университеты.
1: А все потому, что корпоративный университет ведь провел вчера очень интересные сессии для участников. Mm-hmm. Ну, об этом немножечко попозже. Нам звонят радиослушатели. Дорогие друзья, розыгрыш будет чуть-чуть попозже. Будьте обязательно внимательны.
0: Может, привет просто хотят передать? Ну, давай возьмем трубочку. Не будем расстраивать наших многоуважаемых слушателей. Доброе утро. Алло, доброе утро.
1: Доброе Алло. Утро.
0: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Здравствуйте. Меня Богдан.
0: Как?
2: Богдан.
0: Богдан. Богдан, слушайте, ну это, по-моему, наш старый знакомый, ну, молодой, конечно, не старый, старый знакомый слушатель. В том году мы тоже летом что-то... Да. Было дело, да, Богдан? Богдан, да, потому что ты Богом нам дан. Вот, и мы встретились снова. Ну что, Богдан, как утреннее настроение? Пятница, каникулы. Почему не спишь?
2: А потому что у меня соревнования 10 по баскетболу.
0: По баскетболу соревнования? День России 12 июня, в такой праздник?
2: Да.
0: Ну хорошо, ладно, тогда перечисли основные 5 качеств настоящего баскетболиста. Во-первых, он должен быть афроамериканцем.
2: Ну.
0: Или не обязательно?
2: Возможно.
1: Возможно.
0: Но ты не афроамериканец.
2: Должны быть, ну, крепкие, быстрые ноги.
1: Так.
0: Так, пока что я совпадаю.
2: Хорошая, получается, дышалка.
0: Уже нет, уже промазываю.
1: Хорошая дышалка должна быть.
0: Так, хорошо.
2: Дальше.
0: Ноги, дыхалка.
2: Ну, чтобы сильный был.
1: Сильный.
0: Ну и последнее качество.
1: Метким, наверное, как ты считаешь?
2: Да, метким.
3: Да ладно!
1: Отлично.
0: Ну хорошо, Богдан, вот мы и выяснили, собственно, какие качества у тебя в баскетболе, да? Ну, меткие, сильные, ноги, я про голову говорю. В общем, неважно.
1: Дыхалка.
0: Дыхалка, да. А, ну что, чемпионат «Лучший по профессии» известен тебе ли?
2: Да.
0: Какие компетенции представлены вот вчера и сегодня и завтра?
2: Ну вот, Водитель, электрик, сварщик.
0: Вот компания какая. Ладно, хорошо. Ну, честно говоря, мы хотели розыгрыш провести чуть позже, но раз ты уж позвонил, давай сделаем следующим образом. Сейчас мы запускаем таймер, секундомер. И, ну, так как Богдан... Сколько лет, кстати, если не секрет? 38?
2: 11.
0: 11, ну, почти угадал. Сделаем следующим образом. Мы включаем секундомер. Секундомер будет длиться ровно 30 секунд. За это время ты должен перечислить все, что у тебя ассоциируется с машиной. БелАЗом, УАЗом,
1: да, вообще,
0: и так далее.
1: С машинами, которые работают на руднике или в производстве.
0: Да, да, да. Наберешь более 15 позиций, слов, получишь специальный приз от медиакомпании «Алмазный край», от компании «Алрос».
1: Готов?
2: Ну, сейчас я вспомню.
0: Сейчас загуглю. Ну, все, что связано с машинами. Водитель, дорога, права и так далее. Вот будем проверять ассоциативный ряд.
1: Готов? Поехали.
0: Точно готов?
2: Да.
0: Все, время 30 секунд пошло.
2: Так, внедорожник, колеса, руль, окно, сиденье, экскаватор, ковш, дорога,
3: да
2: права
3: ладно?
2: На машину.
3: Мы в шоке!
2: Не знаю, деревья там мне.
3: Обалдеть!
1: Еще 6 секунд.
3: Гриша!
2: Водитель.
1: Самое
0: так,
1: главное.
0: Мы это тоже считаем. Водитель. Три раза, три.
2: Пассажир.
0: Ну, по пассажиров, стоп. Может быть, тоже несколько.
1: Стоп.
0: Хорошо. Все. Было перечислено. Виктория считала. Тут даже Гриша появился.
3: Гриша!
0: Болел. За Богдана.
1: Действительно, Богдан, молодец. Мы не будем считать дублированные слова, но ты молодец, вспомнил все, что может прийти в голову 11-летнему слушателю радио «Алмазного края». И тем более ты наверняка волнуешься перед своими соревнованиями, поэтому ты в любом случае молодец.
0: Осталось только дополнить перед вручением приз. Богдан, кем хочешь стать в будущем? Какая профессия тебе близко по духу?
2: Врачом хотел бы.
0: Врачом?
1: А в какой направленности, очень интересно? Хирургом?
0: Или отоларингологом?
2: Ну, скорее всего, стоматологом.
0: Ну, такие знакомые нам нужны. Потому
1: конечно,
0: что это очень дорого. Будем приходить и сказать: ага, Богдан.
1: Значит, помнишь?
0: Помнишь, да. Мы тебе подарили. Что мы будем дарить Богдану? Слушай, ну я думаю, что сегодня в такой день праздничный, День России, мы должны подарить непосредственно самый один из классных, крутых призов. Мальчик заслужил, действительно. Мне хватило смелости позвонить. Баскетболом занимается, врачом хочет стать, знает о водителях очень много. Рюкзак!
1: Ура, Богдан!
0: Богдан, мы дарим тебе рюкзак с логотипом «Лучший по профессии». Что?
2: Я еще хотел поздравить всех
1: отлично
2: вас, в том числе, с Днем России.
0: О, как-то мило, Богдан. Большое спасибо.
1: Спасибо.
0: И мы тебе тоже от души поздравляем с этим прекрасным днем. 12 июня, лето.
1: И желаем удачи на соревнованиях.
0: Да, когда подрастешь, будешь, если не по врачебной эстезии, а по какой-то другой специальности, возможно, 5 лет, сколько потом, 15-20 пройдет, будет идти чемпионат «Лучший по профессии». Обязательно с Богданом мы запишем интервью и расспросим его, как ему удалось победить на каком-либо соревновании. Рюкзак забирай. Медиакомпания «Алмазный край», Советская, 9. Большое
1: он
0: спасибо.
1: Будет тебя ждать.
0: Спасибо.
2: Хорошо. Спасибо.
0: 9 утра, 19 минут. Это знаешь, кстати говоря, раз мы про праздники заговорили, у нас же День города совсем скоро.
1: Все верно.
0: И по этому случаю я хотел бы тебе, Виктория, показать одну замечательную песню в исполнении бард-клуба «Зеленая карета». Это наш замечательный мирнинский бард-клуб. Солирует Влада Михеева и Илья Шикуля. кстати, наш экс-коллега. Угу. Сейчас в славном городе музей Санкт-Петербурге. Давайте послушаем.

0: Доброе утро, друзья. Снова мы в эфире. Ровно половина часа, 9:30 на студийных котлах. Виктория Малыхина, Денис Передонов у микрофонов. Так вот, в рифму мы, собственно, все это и делали.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Замечательное настроение. Солнце, птички поют. Второй день чемпионата лучше по профессии Алроса. Ну и, конечно же, сегодня замечательный праздник. День России. Мы напоминаем нашим дорогим слушателям, что сегодня в 16:00 на главной площади Мирного, на улице Ленина, состоится большой праздничный концерт. Приходите.
0: Да, ну а чемпионат лучше по профессии продолжается. Вчера был соревновательный день первый, он выдался насыщенным. Сварщики приступили к практике, электрики, а также машинисты экскаваторов и насосных установок, водители БелАЗов и транспортных средств сдавали теорию. Сегодня они будут практиковаться, но вчера была теория. Вот, ну, мастер-классы, куда без них, деловая программа. Кстати, участники встретились с руководством компании.
1: Отлично. Потому что старт главному профессиональному празднику события год дал генеральный директор Алроса Павел Мариничев. Ну и так вот.
0: Ну и рок-группа Мураками. Все это завершилось ярким праздничным концертом. Мы с тобой в начале того часа еще говорили об этом. Так я забыл, мельком, глазком.
1: И мельком, и глазком.
0: Ну, вокал. Что поразило? Гитарные рифы.
1: Безусловно.
0: Ударные партии.
1: Зацепили на... лично меня.
0: Зацепили тебя.
1: Лично гитарист, потому что он мне напомнил одного из наших...
0: Одного из бывших?
1: Коллег. Олега Дюгая.
0: Дюгая.
1: Дюгая, конечно.
0: Правда похож? А может, он его был?
1: Все возможно. Они действительно очень похожи и очень талантливы.
0: Ну, хорошо. Друзья, осталось буквально 9 минут до того, как мы разыграем следующий приз. Кстати, у нас жаришечка-то пошла. Температура за окном растет. Сегодня, кстати, какая температура? Погода. Погоду мы с тобой забываем постоянно говорить. А зачем ее говорить, когда люди могут... У всех есть окна. 14 градусов. Прямо сейчас воздух прогреет сегодня до плюс 20. Завтра, кстати, 25. В воскресенье и того 27. И то, по ощущениям, наверное, это будет еще чуточку жарче, если можно так выразиться. Кстати, параллельно в удачном прямо сейчас 15 градусов. В Айхале 14. Но воздух обещал прогреться до отметки в 21 градус. Ну и Ленск. У нас мы идем ровень. Тоже 14 градусов прямо сегодня. Прямо сегодня, вот прямо завтра будет уже по-другому. 20 градусов максимальная отметка. Ну, если мы уж продолжаем, то давай поговорим. Какая погода во Владивостоке? В Владивостоке пасмурно, облачно, если вдруг... Кстати, билеты-то открылись в направлении Хабаровск, а там на поезд сел с самолета. Буквально 12 часов ты уже в Приморье, в Владивостоке. Сегодня там дождливо, обещают синоптики осадки, выше 16 градусов. Увы, не поднимется температура воздуха, однако влажность и 16 градусов, это достаточно тепло для этого прекрасного города. В Санкт-Петербурге облачно, 18 градусов, до 23, со знаком плюс градусов сегодня дойдет отметка на столбике термометра. Вот мы и поговорили о погоде, но самое главное, как еще пела...
1: Лариса Долина.
0: Да. По ее схеме мы пойдем.
1: Главнее всего.
0: Погода в доме, а все остальное суета.
1: Главное, чтобы было хорошее настроение в душе.
0: Или в душе, где мы сейчас вас не застали. Потому что бывают люди сейчас, да, например, к 10 только на работу, а вообще никуда не нужно. Они раз такой праздник. Контрастный, холодный. Но душ, радиоприемник Алиса звучит. Все прекрасно.
1: Настроение замечательное.
0: Возможно, человек, только что закончивший все свои рутинные утренние дела, буквально через 6 минут возьмет и выиграет супер-мега-приз.
1: Дозванивайтесь к нам, друзья.
0: Ну, не сейчас, чуть попозже.
1: Чуть попозже, ровно через 6 минут. Будьте готовы. И снова с вами поиграем и выиграем что-нибудь интересное.
0: Да, я напоминаю, номер нашего студийного пейджера. Звучит он так. 8-914-252-12-44. Также сделаем отсылку о том, что не только жители Мирного могут нам звонить. Мы будем рады всем. Вчера Наталья была из Ленска. Подарок ей отправится уже в ближайший
1: дни.
0: Понедельник, да.
1: Конечно.
0: Во вторник, мы будем надеяться, уже может Наталья его получить. Из Ленска, Айхала, удачного. Да с любой, в принципе, точки земного шара вы можете нам позвонить.
1: Обязательно отправим.
0: Деньги на балансе. Ждем, ну, попозже. А пока музыка. Кто же у нас, кто же песенку поет? Слушай, давай про лето мы с тобой заговорили. А лето цвета чего?
1: Небо.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса-2026».

0: И вот эта вот заводная музыка означает только одно, что мы снова в эфире, 9.43, Виктория Денис в студии.
1: Доброе утро всем, пятница, замечательное настроение. Второй день чемпионата «Лучший по профессии Алроса». Сегодня будут новые соревнования, также будет ходить транспорт до полигонов, где будут проходить конкурсы.
0: Каждые 20 минут.
1: Каждые 20 минут за зорницу. Поэтому, друзья, если вы не знаете, как провести сегодняшний день, обязательно посмотрите воочию на это очень интересные соревнования на полигоне.
0: Ну а пока, тем временем, мы продолжаем разыгрывать призы. Они у нас есть. Как говорится, Богдан уже рюкзачок забрал. Ну, у нас есть еще рюкзачок.
1: Конечно.
0: Так что, друзья, звоните прямо сейчас на наш неизменный номер 8-914-252-12-44. Кто-то говорит, что невозможно якобы к нам дозвониться, но практика показывает обратное. Люди звонят, люди радые. Вот, а я слышу наводки. Это значит, что буквально через несколько секунд раздастся звонок.
1: Угу. Кто же станет этим счастливчиком или счастливицей?
0: Ну, узнаем, видимо, чуть попозже. Потому что пока что тишина. Напомним номер 8-914-252-12-44. Если вы смотрите трансляцию во ВКонтакте, там должно быть все как будто бы, ну, написано. Принимаем звонок. Есть у нас. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро. Это еще раз Виктор.
0: Виктор. Здравствуйте, Виктор.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте еще раз.
0: Вы давеча к нам звонили, насколько я помню.
2: Да.
0: Да вот недавно же. Сегодня это было.
1: Конечно, сегодня.
0: Да? Виктор, вы что, хотите опять у нас разорить на призы?
1: Или вы хотите еще передать раз? Привет? Может быть, у вас сегодня какое-то замечательное настроение. Вы хотите в прямом эфире поздравить всех с Днем России?
2: Ну, конечно, хочу поздравить всех с этим прекрасным праздником, Днем России. Передать всем привет, кто меня знает. Пожелать хорошего дня.
1: И это прекрасно.
0: Большое спасибо вам за такие пожелания. Но наши слушатели другие могут обидеться, скажут, не поймут, ну что это такое, Виктор звонил же. А что мы, кстати, выиграл, Виктор?
1: Конечно, футболочку.
0: Футболка.
1: Мы уже подготовили ее для вас, и она ждет вас. Приезжайте к нам, забирайте и носите ее с удовольствием.
0: Ну, я думаю, за то, что второй раз Виктор дозвонился, без всякого конкурса и игры, получает еще и поп-сокет, специальный приз от телекомпании «Алмазный край». И за поздравления в том числе. Ну, а мы с вами, Виктор, будем джентльменами и позволим, ну, какому-нибудь даме позвонить и выиграть. Хорошо?
2: Всего доброго.
0: Большое спасибо. Приходите за подарком. Поп-сокет достается вам в копилочку призов.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
0: Спасибо. Все, друзья, звоните еще. Виктор у нас, конечно.
1: Молодец.
0: Замечательный человек прокричал. Вот, есть новый звонок. 50-20. Мы его принимаем с удовольствием. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Как вас зовут? Виктор у нас был? Или это Виктор голос поменял?
3: Нет, это Павел.
1: Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
3: Павел.
0: Павел. Павел, чем занимаетесь? Кем работаете?
3: Спасателем.
0: Спасателем.
1: Вот это да.
0: Звучит очень гордо и достойно, но... почему? Утро пятницы... Вы не обнимаете подушку.
3: Работа.
0: Спасатель всегда должен быть на чеку. Ну что, ладно, раз уж дозвонились, Павел, мы предлагаем вам сыграть в игру. Вообще, какие юмористические шоу вы любите?
3: Да, всякие. КВН, Comedy Club.
0: Угу, Самедус Луп, КВН и так далее. А стендапу как относитесь?
3: Положительно.
0: Ну так вот, мы просто хотим попросить вас поучаствовать с нами в небольшом мини-стендапе. Сейчас мы с Викторией будем вам по очереди говорить некоторые фразы, а вы должны их смешно продолжить. Ну, по крайней мере, мы должны засмеяться. Если у вас получится хотя бы два из трех, вы победите и получите... Что у нас есть, Виктория?
1: У нас есть.
0: Так, томно вздохнула.
1: Действительно, у нас еще есть призы, у нас есть поп-сокет, есть шоперы, есть обложки на паспорт, есть худи, есть кепки и, конечно же, рюкзачки.
0: Ну, давай сделаем два в одном. Для Павла специально кепку классную с логотипом компании «Алроса» и обложку на паспорт.
1: Очень красиво, паспорт «Алмазика». Я хочу сказать, что здесь
0: «Алмазика».
1: внутри... Здесь в запасе еще есть очень красивый такой значок, на котором нарисован экскаватор. Все. И написано «Алроса Сила».
0: Троица у нас получается, кепка, обложка на паспорт и значок. Павел, ну что, готовы блеснуть на юмористическом поприще?
3: Давайте попробуем.
1: Желаем удачи.
0: Да, итак, значит, вам нужно как-то смешно продолжить фразу. Ну, вы можете подумать. Угу. Итак, поехали. Понимаешь, что сварщик опытный, когда видишь...
3: Неровный шов.
0: Мы должны смеяться?
3: Ну, засмеялись.
0: Ну, в общем-то, да. Хорошо.
1: Отлично.
0: Первый вопрос засчитан. Понимаешь, что сварщик опытный, когда видишь неровный шов. Ну, что-то вот там есть, Оксимирон.
1: Отлично. Следующая фраза. Готовы?
3: Да.
1: Водитель БелАЗа любит свою работу, когда... Павел?
3: Сейчас даже как-то это...
0: Ну, водитель БелАЗа любит...
3: Там на ум только черный юмор лезет.
0: Подождите, водитель БелАЗа любит свою работу за то, что...
1: Ну, за что?
3: За то, что приносит людям деньги. Алмазы.
0: И еще попытка. Водитель БелАЗа любит свою работу за то, что...
3: За то, что он ее любит.
0: Ну, такие жиденькие аплодисменты, смех. Но у вас есть и попытка реабилитироваться, да, в юморе. Последняя, заключительная фраза, вам нужно ее добить. Понимаешь, что электромонтер не выспался, если...
3: Его ударило током.
0: Все, засчитываем. В общем-то, 2 из 3 попаданий были точно. Электромонтер не выспался, когда его ударил током. Но это, конечно, не про наших электромонтеров. Они соблюдают технику.
3: Она самая лучшая.
0: А про каких тогда электромонтеров вы говорили?
3: Про невыспавшихся?
0: Вот. У нас таких нет. Большое спасибо, Павел.
1: Может быть, по нашей традиции пожелаете что-нибудь нашим радиослушателям, зрителям и поздравите с праздником?
3: Ну, поздравляю с праздником, с Днем России, великая страна, великий праздник. Чтобы у всех сегодня было хорошее настроение, ну, не только сегодня, хорошее настроение.
1: Всегда.
3: Теплого лета.
0: Ну, собственно, чего еще пожелать?
1: Чтобы все высыпались.
3: Да, особенно.
1: Спасибо, Павел. Вам также желаем замечательного настроения. И приходите к нам за своими призами. «Советская 9», медиакомпания «Алмазный край». Они уже ждут вас.
0: Большое спасибо. Спасибо вам.
3: Хорошего вам дня.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо большое.
0: 9:51. Сделаем еще небольшую музыкальную паузу, после чего подведем итоги двухчасового марафона и расскажем, что будет, например, завтра. А пока, друзья, правильно, как сказал Павел, высыпаться и улыбаться.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: 9 утра, 58 минут, и время подводить итоги нашего часа. Ну что, Виктория, кто у нас был? Богдан, Виктор, Павел. Сегодня, кстати, представители сильного пола были в эфире, в отличие от предыдущих разов, да, когда в основном девушки.
1: Конечно. Звонили. Надеемся, что и у нас еще же ведь будет конкурс завтра. Мы также два раза в двух часах будем разыгрывать замечательные подарки.
0: Мы ускоримся, да, потому что все-таки завтра последний день чемпионата. Мы подарим все по максимуму.
1: И обязательно будем ждать, чтобы прекрасная половина человечества дозвонилась и выиграла эти замечательные призы. Мы вас ждем, милые девушки.
0: Да, будем ждать с нетерпением завтра с 8 до 10 утра. Ну, а пока вчера мы говорили, что было. Давай расскажем, что будет сегодня.
1: Интересная будет программа, безусловно, потому что буквально через несколько минут начнется прямая трансляция. Ну а завтра в субботу в 10:00 водитель транспортных средств на полигоне МРТК, в 19:00 закрытие чемпионата и награждение победителей во Дворце культуры «Алмаз» ждет всех завтра.
0: Ну, собственно, и все. Нам нужно только поставить какой-то финальный аккорд и пожелать нашим слушателям чего-то такого эдакого, искреннего и от души. Ну что, благополучие, праздник сегодня, День России, люди рады. Всего хорошего, наилучшего, солнечного.
1: Прекрасного вам настроения, наши дорогие радиослушатели.
0: Ну а мы прощаемся до утра завтрашнего. Ну, услышимся, конечно, в рубриках и новостях. Денис Спиридонов и Виктория Малыхина были с вами.
1: Всем прекрасного дня.
2: В Мирном. 10 часов. Алмазный край. Айхал. 101.9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. «Алроса» подвела итоги года на собрании акционеров в Мирном. Юные мирницы примерили экипировку охранников на профориентационной встрече. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют бесплатный трансфер. Теперь подробно. Ключевым работодателем Якутии остается «Алроса». Об этом на годовом собрании акционеров в Мирном напомнил глава республики. Айсан Николаев, первый заместитель председателя наблюдательного совета «Алроса», добавил, дивиденды по итогам прошлого года выплачивать не будут. Прибыль направят на укрепление устойчивости компании и инвестиции. Генеральный директор Павел Маринович доложил, выручка превысила 240 миллиардов рублей. Компания проходит текущий цикл лучше многих международных конкурентов. А в 2025 году «Алроса» первая в мире среди горнодобывающих предприятий подтвердила углеродную нейтральность. Акционеры утвердили годовой отчет и избрали новый наблюдательный совет. Далее. Воспитанники Мирнинской детской школы «Биг Бен» примерили бронежилет и шлем на профориентационной встрече с работниками «Алроса Охрана». Сотрудники рассказали о своей работе и поделились интересными историями из практики. Некоторые ребята задались вопросом, смогут ли стать охранниками в будущем. В преддверии Дня России для детей провели викторину. На вопрос о первом космонавте ответили хором. Сотрудники наградили юных мирнинцев сладкими призами и наборами для настольных игр. И еще одна новость. В Мирном для болельщиков чемпионата «Лучший по профессии» организуют трансфер. Бесплатные автобусы 12

курсировать от города до полигона, в котором мастерство продемонстрируют машинисты экскаваторов и водители карьерных самосвалов. Автобусы поедут от гостиницы «Азимут». Первые три в 11:30. Далее рейсы будут повторяться каждые 20 минут до 17:30. А в обратном направлении от полигона до гостиницы первый автобус выйдет в 11:50, последний в 18 часов. У меня на этом все. До встречи в эфире.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Чемпионат лучший по профессии «Алроса» 2026. Сегодня на корпоративном чемпионате сойдутся водители «БелАЗов» и машинисты экскаваторов. Место действия – щебеночный карьер. На третьей фабрике – битва машинистов насосных установок. Не пропустите главное событие лета. Лучший по профессии «Алроса». Сила в мастерстве.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
2: Столько надежд.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Последний день рабочей недели – это приятное и, самое главное, постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. И в этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. И начнем мы, конечно, с продолжения главного корпоративного события лета – чемпионата «Лучший по профессии Алроса». В полдень пятницы на карьере Диабазовой посоревнуются водители большегрузного автосамосвала. Через час здесь же, на импровизированную арену, выйдут машинисты экскаватора. В 2 часа дня на третьей фабрике пройдет компетенция машинист насосной установки. А в 3 часа дня в Удачнинском кристалле прогремит праздничный концерт под названием «Россия. Священная наша держава. Ход свободный». Часом позже, в 4 дня, раздадутся праздничные фанфары концерта, посвященного Дню России в Мирном. На площади Ленина выступят лучшие коллективы города. Приходите, будет интересно. В субботу, 13 июня, чемпионат «Лучший по профессии» продолжается. В 10 утра на полигоне МРТК мастерство покажут водители транспортных средств. А в 19 часов во Дворце культуры «Алмаз» состоится закрытие чемпионата и награждение победителей. В Удачном в этот же день, в субботу, с размахом отметят венкийский национальный праздник «Бакалдын». В полдень на этнографическом комплексе «Тускул» состоится обряд очищения и встречи. Через полчаса церемония открытия, а уже в час дня встречайте праздничный концерт. В 15 часов добро пожаловать на творческие мастер-классы, выставки, конкурсы одежды, спортивные состязания и многое другое. У меня на этом все. С праздником и отличных выходных!

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в Мирном в Управлении материально-технического снабжения требуется начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, стропольщик 4-го разряда, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, начальник контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется водитель автомобиля ГАЗ «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В общество «Айхалтрансгаз» требуется приборист 6-го разряда. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в «Айхале» в Управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, старший кладовщик, механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса спецбурения» требуется машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, тракторист Б-10, ЧЕТР-Т-11. Также требуется помощник машиниста буровой установки ЛФ-230, РС-90, УРБ-2ДЗ. Телефон 8-914-309-72-95. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6-го разряда. Звонить по номеру 8-983-00-38-25. Для работы в Ленске в Управлении материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, главный специалист отдела охраны труда. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Удачном в Удачнинский ГОК требуется горный мастер. Телефон 8-914-269-05-17. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5-го разряда, инженер 1-й категории. Телефон 8-984-121-00-36.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» 2026. Кто быстрее проедет трассу? Кто точнее выполнит задание? Кто докажет, что он лучший? Ваша поддержка важна. Будьте рядом, заряжайте своих. С 11 по 13 июня в Мирном. Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В Мирном 11 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: вами.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. It's Mr. Worldwide with the one and only Dolly Parton. And this is dedicated to you.

0: Профсоюзный дайджест.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». Последние майские выходные в мирном Айхале и Удачном состоялась интеллектуальная игра «Что, где, когда». Трест «Алмаз Автоматика» был представлен двумя командами. 13 друзей Окшина в мирном и команда А в Удачном. Участникам пришлось ответить на множество самых разных вопросов, которые были подготовлены для них не только сотрудниками, но и руководителями компании. По итогам состязаний в мирном команда 13 друзей Окшина заняла третье место. Команда А в Удачном заняла второе место. К спортивным новостям. Команда профсоюза «Профалмаз» выиграла серебро в спартакиаде трудовых коллективов. С 4 по 7 июня в Якутске прошла 5-я спартакиада трудовых коллективов, посвященная 105-летию профсоюзного движения Якутии и 130-летию Ильи Егоровича Винокурова. Команда профсоюза «Профалмаз» приняла участие во всех 11 видах спорта, представленных на спартакиаде, среди которых волейбол, баскетбол, гиревой спорт, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, шахматы, перетягивание каната и старты спортивных семей. Среди всех дисциплин наши спортсмены взяли золото в волейболе среди мужчин и в плавании, серебро в легкой атлетике и футболе 8-8 и бронзу в настольном теннисе, в соревнованиях спортивных семей с мальчиками и перетягивание каната. «Профалмаз» выражает благодарность спортсменам, тренерам и всем причастным. За этой победой стоит единство, хорошая подготовка и преданность своему делу. Активную позицию и высокий уровень подготовки показала делегация Молодежного совета профсоюза «Профалмаз» Дарья Плиева, Яна Кравцова, Владислав Калимулин, Александр Сазонов. 5 июня в городском парке Мирного состоялась церемония подведения итогов и награждения призеров и победителей районного онлайн-марафона «Бегущий район 2026». Первое место в возрастной категории до 35 лет среди женщин заняла работница Треста «Алмаз Автоматика» Анастасия Уйгу Винокурова. Бронзу получила Татьяна Харитонова «Алмаз Автоматика». В забеге принимали участие и мужчины, работники «Алмаз Автоматики». Категории от 30 до 40 лет 6 и 7 место заняли Владислав Винокуров и Денис Давыдов. И в завершении спортивного блока сотрудники Вилюйской ГРЭ поздравляют семью Валентинасовых с замечательным достижением. Третье место на спартакиаде трудовых коллективов республики. Вы доказали, что вместе можно свернуть горы. Ваши совместные успехи в легкой атлетике, спортивном ориентировании и настольном теннисе – это не просто медали, а символ вашей сплоченности, поддержки и общего стремления к цели. В прошедшие выходные Молодежный совет профсоюза «Профалмаз» провел экологическую акцию «Чистый Вилюй» и доказал, что забота о природе может быть не только полезной, но и красивой. Приведена в порядок береговая зона. На новых клумбах высажены цветы, которые уже вскоре будут радовать своим цветением. Экологическое мероприятие посетил и глава поселка Чернышевский Леонид Жалсараев. Также присоединились инструкторы Центра патриотического воспитания «Вымпел» Максим Савин и Андрей Новиков, которые приехали в военно-патриотический лагерь для подростков «Честь имею». Их участие стало ярким примером единства экологического и патриотического воспитания. 6 июня команда молодых специалистов ВГРЭ, вооружившись перчатками, мусорными пакетами и отличным настроением, приняли участие в эко-конкурсе «Чистый Мирный» от экологического центра «Алроса» и администрации города Мирный. А вот в МЦРБ провели летнюю ярмарку. В актовом зале прошла продажа летней рассады, домашней выпечки и домашних заготовок. Ярмарки вошли в традицию коллектива МЦРБ. Часть рассады пошла на озеленение территории больницы. Всего было задействовано 110 членов профсоюза. Каждая команда украшала свой стол. Первое место заняла команда АУП администрации управления персоналом. Второе место – детская поликлиника. Третье место – стоматологическая поликлиника. Все сотрудники получили подарочные сертификаты ЕПК. А еще коллектив Мирнинской ЦРБ провел масштабный субботник. Все подразделения больницы приняли участие в уборке территорий детской и взрослой поликлиники, стоматологическая поликлиника и женская консультация, стационарное отделение, отделение переливания крови, отделение скорой помощи, врачебная амбулатория в поселке Алмазный и многие другие. Перенесемся в Удачный. Там торжественно открыли новый сезон любительского бегового клуба «Алроса». Праздник спорта собрал на стадионе школы номер 19 всех, кто предпочитает активный образ жизни и хочет бегать с пользой для здоровья. Теперь встречи клуба будут проходить на регулярной основе. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться в любую субботу в 10:00 на стадионе. телевизионная школа номер 19. Вас ждут разминка, общение с единомышленниками и отличное настроение на все выходные. В Удачинском ГОКе завершился творческий конкурс детских рисунков, приуроченный к Международному дню защиты детей. Организаторами выступили Совет молодых специалистов при поддержке руководства комбината и профсоюза «Профалмаз». Конкурс проводился среди детей работников компании, трудящихся в городе Удачных и состоящих в профсоюзе. Участниками стали юные художники в возрасте от 5 до 14 лет. Все работы объединяла общая тема – дружба народов. Организаторы благодарят юных художников за яркие, искренние работы и желают им новых творческих успехов. Праздник Святой Троицы. Ансамбль «Лошкарей» педагогов детского сада номер 54 «Белоснежка» принял участие в народных гуляниях. Звонкие ложки, знакомая мелодия и улыбки участников создали по-настоящему теплую атмосферу. И напоследок перейдем к ежемесячному признанию лучших сотрудников «Андо Алмазик». В мае 2026 года им стала Антонина Храповицкая, помощник воспитателя детского сада номер 13 «Карлсон», город Мирный. За выход этого выпуска благодарим Елену Малышеву, Тамару Пузанову, Елену Семенюк, Наталью Сафонову и Юлию Симонову. У меня на этом все. Это был «Профсоюзный дайджест».

Чемпионат лучший по профессии «Алроса» 2026. Организован бесплатный трансфер для зрителей от гостиницы «Азимут» до площадки соревнований и обратно. С 11.30 до 18 часов автобус будет курсировать каждые 20 минут. Подробное расписание чемпионата смотрите в социальных сетях медиакомпании «Алмазный край».

Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с тобой.

ночь. Я тебе подарю эти белые ночи. Мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку. Я так счастлив держаться с тобой за руки. Я тебе подарю.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон +7 984 111 69 48. +7 984 111 69 48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха +23 градуса без осадков. В Ленске малооблачно, +19. На севере района пасмурно, в удачном Айхале 21 градус. В Алмазной столице безоблачно, +17 и без осадков.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И Кюсет Тон Бирнюмеда свидетельствует. СБС информационной технологии. Он на массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И Кюсет Тон Бирнюмеда. Тонсет ТАОН. И Кюсет Тон Бирнюмеда.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Радио без границ.

Этим летом смотрите, как работают настоящие профессионалы. В Мирном стартует ежегодный корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса». 70 участников, 6 компетенций. Выбери свою площадку и болей за своих участников. Полная программа чемпионата доступна на сайте медиакомпании «Алмазный край».

0: Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха плюс 23 градуса без осадков. В Ленске малооблачно, плюс 19. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале 21 градус. В Алмазной столице безоблачно, плюс 17 и без осадков.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» и «Росхимзащита» создали СИЗ «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной, защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Алмазный край. Радио «Алмазный край». Чемпионат лучший по профессии «Алроса» 2026. Кто быстрее проедет трассу? Кто точнее выполнит задание? Кто докажет, что он лучший? Ваша поддержка важна. Будьте рядом, заряжайте своих. С 11 по 13 июня в Мирном.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, температура воздуха плюс 23 градуса без осадков. В Ленске малооблачно, плюс 19. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале 21 градус. В Алмазной столице безоблачно, плюс 17 и без осадков.
5: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса 2026. Организован бесплатный трансфер для зрителей от гостиницы «Азимут» до площадки соревнований и обратно. С 11.30 до 18 часов автобус будет курсировать каждые 20 минут. Подробное расписание чемпионата смотрите в социальных сетях медиакомпании «Алмазный край».
1: «Алмазный край».
2: Только хорошее настроение. Настроение.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. «Алроса» подвела итоги года на собрании акционеров в Мирном. Более 50 мирнинских медиков получили награды в преддверии профессионального праздника. Участники и гости чемпионата «Лучший по профессии» подпевали группе «Мураками» в Мирном. Далее подробности. Ключевым работодателем Якутии остается «Алроса». Об этом на годовом собрании акционеров в Мирном напомнил глава республики. Айсен Николаев, первый заместитель председателя наблюдательного совета «Алроса», добавил: «Дивиденды по итогам 2025 года выплачивать не будут. Прибыль направят на укрепление устойчивости компании и инвестиций». Генеральный директор Павел Мариночев доложил: «Выручка превысила 240 миллиардов рублей. Компания проходит текущий цикл лучше многих международных конкурентов. В 2025 году «Алроса» первая в мире среди горнодобывающих предприятий подтвердила углеродную нейтральность. Акционеры утвердили годовой отчет и избрали новый наблюдательный совет». Далее. 10 мирнинских медиков получили признание на федеральном уровне. В преддверии профессионального праздника в районной администрации наградили тех, кто каждый день помогает жителям поддерживать здоровье, бороться с болезнями и обеспечивать стабильную работу сферы здравоохранения. Трех врачей Мирнинской центральной районной больницы отметили званием «Отличник здравоохранения Российской Федерации». Еще трое медработников получили почетные грамоты Российского Минздрава, а четверым сотрудникам МЦРБ объявили благодарность министра здравоохранения. Торжественный момент с медиками разделили руководители районной администрации, говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
3: Хочу выразить слова искренней признательности от всех жителей Мирнинского района за ваш профессиональный труд.
2: Всего награды и благодарности федерального, республиканского и муниципального уровней получили более полусотни сотрудников сферы здравоохранения, а также мирнинские волонтеры-медики. Напомним, День медиков отмечают в третье воскресенье июня, в этом году 21 числа. В этот день поздравляют врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, технический персонал медучреждений и всех, чья работа связана с медициной. Еще одна новость. От нулевого километра до 3600-го. Примерно такое расстояние нужно преодолеть музыкантам из Казани по воздуху, чтобы выступить в Мирном. Дальняя дорога себя оправдала. Хиты вместе с группой «Мураками» спели сотни участников и гостей чемпионата «Лучший по профессии Алроса». Заразиться атмосферой драйва и общего веселья не смогли лишь телеоператоры «Алмазного края». Они снимали для вас лучшие кадры с улыбками, танцами и атмосферой праздника. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, температура воздуха плюс 23 градуса без осадков. В Ленске малооблачно, плюс 19. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале 21 градус. В Алмазной столице безоблачно, плюс 17 и без осадков.

0: ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Алроса подвела итоги года на собрании акционеров в Мирном. Более 50 мирнинских медиков получили награды в преддверии профессионального праздника. Участники и гости чемпионата «Лучше по профессии» подпевали группе «Мураками» в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и neliquide.com. Дополнительная информация по телефону 8 914 309 7716, 8 914 296 0947, 8 914 309 7716, 8 914 296 0947.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха плюс 23 градуса без осадков. В Ленске малооблачно, плюс 19. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале 21 градус. В Алмазной столице безоблачно, плюс 17 и без осадков.
2: Реклама.
6: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: «Алмазный край».

0: жизнь узнает, что попало.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. «Алроса» подвела итоги года на собрании акционеров в Мирном. Более 50 мирнинских медиков получили награды в преддверии профессионального праздника. Участники и гости чемпионата «Лучший по профессии» подпевали группе «Мураками» в Мирном. Далее подробности. Ключевым работодателем Якутии остается «Алроса». Об этом на годовом собрании акционеров в Мирном напомнил глава республики. Айсен Николаев, первый заместитель председателя наблюдательного совета «Алроса», добавил: «Дивиденды по итогам 2025 года выплачивать не будут. Прибыль направят на укрепление устойчивости компании и инвестиций». Генеральный директор Павел Мариночев доложил: «Выручка превысила 240 миллиардов рублей. Компания проходит текущий цикл лучше многих международных конкурентов. В 2025 году «Алроса» первая в мире среди горнодобывающих предприятий подтвердила углеродную нейтральность. Акционеры утвердили годовой отчет и избрали новый наблюдательный совет». Далее. 10 мирнинских медиков получили признание на федеральном уровне. В преддверии профессионального праздника в районной администрации наградили тех, кто каждый день помогает жителям поддерживать здоровье, бороться с болезнями и обеспечивать стабильную работу сферы здравоохранения. Трех врачей Мирнинской центральной районной больницы отметили званием «Отличник здравоохранения Российской Федерации». Еще трое медработников получили почетные грамоты Российского Минздрава, а четверым сотрудникам МЦРБ объявили благодарность министра здравоохранения. Торжественный момент с медиками разделили руководители районной администрации, говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
3: Хочу выразить слова искренней признательности от всех жителей Мирнинского района за ваш профессиональный труд.
2: Всего награды и благодарности федерального, республиканского и муниципального уровней получили более полусотни сотрудников сферы здравоохранения, а также мирнинские волонтеры-медики. Напомним, День медиков отмечают в третье воскресенье июня, в этом году 21 числа. В этот день поздравляют врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, технический персонал медучреждений и всех, чья работа связана с медициной. Еще одна новость. От нулевого километра до 3600-го. Примерно такое расстояние нужно преодолеть музыкантам из Казани по воздуху, чтобы выступить в Мирном. Дальняя дорога себя оправдала. Хиты вместе с группой «Мураками» спели сотни участников и гостей чемпионата «Лучший по профессии Алроса». Заразиться атмосферой драйва и общего веселья не смогли лишь телеоператоры «Алмазного края». Они снимали для вас лучшие кадры с улыбками, танцами и атмосферой праздника. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане ясное небо, температура воздуха плюс 23 градуса без осадков. В Ленске малооблачно, плюс 19. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале 21 градус. В Алмазной столице безоблачно, плюс 17 и без осадков.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Не переключайся.
1: Профсоюзный дайджест.
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». Последние майские выходные в мирном Айхале и Удачном состоялась интеллектуальная игра «Что, где, когда». Трест «Алмаз Автоматика» был представлен двумя командами. 13 друзей Окшина в мирном и команда А в Удачном. Участникам пришлось ответить на множество самых разных вопросов, которые были подготовлены для них не только сотрудниками, но и руководителями компании. По итогам состязаний в мирном команда 13 друзей Окшина заняла третье место. Команда А в Удачном заняла второе место. К спортивным новостям. Команда профсоюза «Профалмаз» выиграла серебро в спартакиаде трудовых коллективов. С 4 по 7 июня в Якутске прошла 5-я спартакиада трудовых коллективов, посвященная 105-летию профсоюзного движения Якутии и 130-летию Ильи Егоровича Винокурова. Команда профсоюза «Профалмаз» приняла участие во всех 11 видах спорта, представленных на спартакиаде, среди которых волейбол, баскетбол, гиревой спорт, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, шахматы, перетягивание каната и старты спортивных семей. Среди всех дисциплин наши спортсмены взяли золото в волейболе среди мужчин и в плавании, серебро в легкой атлетике и футболе 8-8 и бронзу в настольном теннисе, в соревнованиях спортивных семей с мальчиками и перетягивание каната. «Профалмаз» выражает благодарность спортсменам, тренерам и всем причастным. За этой победой стоит единство, хорошая подготовка и преданы своему делу. Активную позицию и высокий уровень подготовки показала делегация Молодежного совета профсоюза «Профалмаз» Дарья Плиева, Яна Кравцова, Владислав Калимулин, Александр Сазонов. 5 июня в городском парке Мирного состоялась церемония подведения итогов и награждения призеров и победителей районного онлайн-марафона «Бегущий район 2026». Первое место в возрастной категории до 35 лет среди женщин заняла работница Треста «Алмаз Автоматика» Анастасия Уйгу Винокурова. Бронзу получила Татьяна Харитонова, «Алмаз Автоматика». В забеге принимали участие и мужчины, работники «Алмаз Автоматики». Категории от 30 до 40 лет 6 и 7 место заняли Владислав Винокуров и Денис Давыдов. И в завершении спортивного блока сотрудники Вилюйской ГРЭ поздравляют семью Валентинасовых с замечательным достижением. Третье место на спартакиаде трудовых коллективов республики. Вы доказали, что вместе можно свернуть горы. Ваши совместные успехи в легкой атлетике, спортивном ориентировании и настольном теннисе – это не просто медали, а символ вашей сплоченности, поддержки и общего стремления к цели. В прошедшие выходные Молодежный совет профсоюза «Профалмаз» провел экологическую акцию «Чистый Вилюй» и доказал, что забота о природе может быть не только полезной, но и красивой. Приведена в порядок береговая зона. На новых клумбах высажены цветы, которые уже вскоре будут радовать своим цветением. Экологическое мероприятие посетил и глава поселка Чернышевский Леонид Жалсараев. Также присоединились инструкторы Центра патриотического воспитания «Вымпел» Максим Савин и Андрей Новиков, которые приехали в военно-патриотический лагерь для подростков «Честь имею». Их участие стало ярким примером единства экологического и патриотического воспитания. 6 июня команда молодых специалистов ВГРЭ, вооружившись перчатками, мусорными пакетами и отличным настроением, приняли участие в эко-конкурсе «Чистый Мирный» от экологического центра «Алроса» и администрации города Мирный. А вот в МЦРБ провели летнюю ярмарку. В актовом в зале прошла продажа летней рассады, домашней выпечки и домашних заготовок. Ярмарки вошли в традицию коллектива МЦРБ. Часть рассады пошла на озеленение территории больницы. Всего было задействовано 110 членов профсоюза. Каждая команда украшала свой стол. Первое место заняла команда АУП администрации управления персоналом. Второе место – детская поликлиника. Третье место – стоматологическая поликлиника. Все сотрудники получили подарочные сертификаты ЕПК. А еще коллектив Мирнинской ЦРБ провел масштабный субботник. Все подразделения больницы приняли участие в уборке территорий детской и взрослой поликлиники, стоматологическая поликлиника и женская консультация, стационарное отделение, отделение переливания крови, отделение скорой помощи, врачебная амбулатория в поселке Алмазный и многие другие. Перенесемся в Удачный. Там торжественно открыли новый сезон любительского бегового клуба «Алроса». Праздник спорта собрал на стадионе школы номер 19 всех, кто предпочитает активный образ жизни и хочет бегать с пользой для здоровья. Теперь встречи клуба будут проходить на регулярной основе. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться в любую субботу в 10.00. 16.00 на стадионной школе номер 19. Вас ждут разминка, общение с единомышленниками и отличное настроение на все выходные. В Удачинском ГОКе завершился творческий конкурс детских рисунков, приуроченный к Международному дню защиты детей. Организаторами выступили Совет молодых специалистов при поддержке руководства комбината и профсоюза «Профалмаз». Конкурс проводился среди детей работников компании, трудящихся в городе Удачных и состоящих в профсоюзе. Участниками стали юные художники в возрасте от 5 до 14 лет. Все работы объединяла общая тема – дружба народов. Организаторы благодарят юных художников за яркие, искренние работы и желают им новых творческих успехов. Праздник Святой Троицы. Ансамбль «Лошкарей» педагогов детского сада номер 54 «Белоснежка» принял участие в народных гуляниях. Звонкие ложки, знакомая мелодия и улыбки участников создали по-настоящему теплую атмосферу. И напоследок перейдем к ежемесячному признанию лучших сотрудников «Андо Алмазик». В мае 2026 года им стала Антонина Храповицкая, помощник воспитателя детского сада номер 13 «Карлсон», город Мирный. За выход этого выпуска благодарим Елену Малышеву, Тамару Пузанову, Елену Семенюк, Наталью Сафонову и Юлию Симонову. У меня на этом все. Это был «Профсоюзный дайджест».

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 23 46. 8 914 295 23 46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефону 8 914 309 7716, 8 914 296 0947, 8 914 309 7716. 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном на выпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.
1: Да, теперь мы готовы.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

будешь плакать. Слово наизусть напевать. Я буду петь, ты будешь плакать. Ты будешь плакать. Отпевать и плакать. Ты будешь плакать.

0: распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза. Имя мое назови.
1: Алмазный край. Радио.

Продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай, бродить, срывая букеты, так их спасая от ветра.

0: Дневник чемпионата. Лучший по профессии Алроса 2026.
1: Первый день, первые эмоции, пятый чемпионат, лучший по профессии. Во Дворце культуры «Алмаз» собрались люди, которые умеют больше, чем просто работать. Они умеют побеждать. Айхал, Удачный, Ленск, Архангельск, Якутск. Мирный с теплом принял гостей юбилейного профсостязания.
2: С каждым годом интерес к чемпионату растет, с каждым годом страсти кипят все больше. Так и должно быть, я считаю, потому что мы искренне гордимся своей компанией, искренне гордимся своей отраслью, искренне гордимся своей профессией, каждый из нас. Соответственно, и нужно стараться быть в своей компании, в своей профессии лучшими. А вы, безусловно, лучшие из нас.
1: Кто первым выполнит задание? Жеребьевка расставила всех по местам. Участники получили номера. Большинство дебютантов пришлось на Мирненско-Нюрбинский ГОК. Впрочем, в профессии, как и в жизни, важен не номер выхода, а опыт и вера в себя.
3: С Айхала вообще 17 человек приехал. Я первый раз тут. Весело. Мне нравится. Пока.
4: У меня выступает мой коллега. Наставляю. Будем надеяться на победу. Как минимум первое место.
1: Сессии знакомства провели тренеры корпоративного университета. Участники строили башни, соревновались в наблюдательности. А на мастер-классах научились правилам оказания первой помощи и работе с мини-дефибриллятором. В будущем эти приборы закупят для предприятий «Алроса».
5: На всех электродах и на ваших тоже будет нарисовано, какой куда клеить.
1: Обязательный этап для всех компетенций – проверка теоретических знаний. Для ответа на все вопросы давали не более часа. Специалисты по обслуживанию электрооборудования от теории сразу перешли к практике. Участники по очереди искали неисправность на подготовленном судьями стенде. Работа кропотливая, как и задача, которую придумали для сварщиков.
6: По компетенции сварщиков задание сварить кораблик. В соответствии с технической картой, в соответствии с заданием.
1: Для любого корабля главное условие успеха – герметичность. Впрочем, судьи оценивали и другие параметры, например, точность сборки и красоту швов.
7: Сварщики – самая многочисленная компетенция на чемпионате. Сегодня соревнуются 9 участников. Завтра рабочие сварочные посты займут еще 8.
1: У второй группы сварщиков задание будет таким же. Те, у кого практический этап впереди, побывали в Мирненском музее «Алмаза», где увидели действующий виртуальный карьер.
8: Так, подъезжает КАМАЗ. ЭКГ-51 загружает в него руду. Кстати, жестко загружает, все трясется прям.
1: Экспозиция показывает все этапы развития алмазной промышленности. Кое-чем удалось удивить даже участников из Мирного.
9: Очень понравилось, на самом деле. Не ожидал, что здесь будет настоящий алмаз.
1: В завершении конкурсного дня с участниками встретился генеральный директор «Алроса» Павел Мариночев. Наряду с насущным об объединении северных ГОКов и будущей судьбе рудников «Мир глубокий» и «Юбилейный» интересовались, как попасть на общероссийские конкурсы профмастерства.
10: Любое желание сотрудников наших участвовать в этих конкурсах всегда поддерживаем. Нужно обращаться в службу управления персоналом. И такие примеры есть, конечно. Вот мы уже сегодня вспоминали Сашу, да, Александра Теншана, который в прошлом году выиграл этот конкурс. Прямо сейчас в этом зале мы находимся в процессе проведения регионального этапа конкурса «Лучший по профессии», потому что победители поедут на всероссийский конкурс.
1: Первый день – это всегда волнение. К вечеру участникам нужен был глоток свежего воздуха. Его жителям и гостям Мирного подарила группа «Мураками», чьи песни притянули на площадь Ленина сотни слушателей.

0: До того, как выйти на сцену, музыканты успели прикоснуться к истории Алроса и даже на минутку представили себя в роли алмазодобытчиков.
1: Я как представитель мужчин, конечно же, выбрал бы профессию водителем БелАЗа, потому что меня всегда привлекали масштабы. Я даже начал подсчитывать, сколько нужно было бы топлива, чтобы добраться из Мирного в Казань на БелАЗе. И посчитал, что нужно 110 тысяч литров, и это обошлось бы нам 8 миллионов рублей.
0: А вот 12 июня добраться до полигона, где мастерство продемонстрируют белазисты, можно абсолютно бесплатно. Зрелищная часть второго дня чемпионата «Лучший по профессии» пройдет на новой площадке – полигоне щебеночного карьера «Диабазовый». Отметим День России вместе с лучшими.
2: Дневник чемпионата «Лучший по профессии Алроса» 2026.
3: «Алмазный край», объединяя города.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Последний день рабочей недели – это приятное и, самое главное, постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. И в этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. И начнем мы, конечно, с продолжения главного корпоративного события лета – чемпионата «Лучший по профессии Алроса». В полдень пятницы на карьере Диабазовой посоревнуются водители большегрузного автосамосвала. Через час здесь же, на импровизированную арену, выйдут машинисты экскаватора. В 2 часа дня на третьей фабрике пройдет компетенция машинист насосной установки. А в 3 часа дня в Удачнинском кристалле прогремит праздничный концерт под названием «Россия. Священная наша держава. Ход свободный». Часом позже, в 4 дня, раздадутся праздничные фанфары концерта, посвященного Дню России в Мирном. На площади Ленина выступят лучшие коллективы города. Приходите, будет интересно. В субботу, 13 июня, чемпионат «Лучший по профессии» продолжается. В 10 утра на полигоне МРТК мастерство покажут водители транспортных средств. А в 19 часов во Дворце культуры «Алмаз» состоится закрытие чемпионата и награждение победителей. В Удачном в этот же день, в субботу, с размахом отметят венкийский национальный праздник «Бакалдын». В полдень на этнографическом комплексе «Тускул» состоится обряд очищения и встречи. Через полчаса церемония открытия, а уже в час дня встречайте праздничный концерт. В 15 часов добро пожаловать на творческие мастер-классы, выставки, конкурсы одежды, спортивные состязания и многое другое. У меня на этом все. С праздником и отличных выходных!
3: Алмазный край.

0: Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 23 46. 8 914 295 23 46. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефону 8 914 309 7716, 8 914 296 0947, 8 914 309 7716, 8 914 296 0947.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?

0: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Поет КСК. Программа о творческих коллективах, культурно-спортивных.

Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM. Этим летом смотрите, как работают настоящие профессионалы. В Мирном стартует ежегодный корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса». 70 участников, 6 компетенций. Выбери свою площадку и болей за своих участников. Полная программа чемпионата доступна на сайте медиакомпании «Алмазный край».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Сварщики первыми завершили конкурсную программу чемпионата «Лучший по профессии в Мирном». Более 50 мирнинских медиков получили награды в преддверии профессионального праздника. «Алмазный край» покажет телеверсию юбилейного концерта «Войс Мир». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.ком. Дополнительная информация по телефону 8 914 309 7716, 8 914 296 0947, 8 914 309 7716, 8 914 296 0947.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
6: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Чемпионат лучший по профессии «Алроса» 2026. Сегодня на корпоративном чемпионате заезд водителей на полигоне МРТК, а затем церемония закрытия во Дворце культуры «Алмаз». Лучший по профессии «Алроса». Сила в мастерстве.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Вы слушаете радио «Алмазный край». Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» 2026. Кто быстрее проедет трассу? Кто точнее выполнит задание? Кто докажет, что он лучший? Ваша поддержка важна. Будьте рядом, заряжайте своих. С 11 по 13 июня в Мирном.

0: вы слушаете радио «Алмазный край». В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Сварщики первыми завершили конкурсную программу чемпионата «Лучший по профессии в Мирном». Более 50 мирнинских медиков получили награды в преддверии профессионального праздника. «Алмазный край» покажет телеверсию юбилейного концерта «Voice Мир». Далее подробности. Сварщики первыми завершили конкурсную программу чемпионата «Лучший по профессии Алроса». Самая многочисленная группа соревнований.

0: Участник выполнил задание за 3 часа и 30 минут, а последний работал почти до финальной минуты. Но для победы важна не скорость, а качество работы. Его проверят судьи конкурса. Заготовки испытают водой. Кому удалось сварить герметичный корабль лучше всех, объявят на закрытии чемпионата 13 июня. Далее. 10 мирнинских медиков получили признание на федеральном уровне. В преддверии профессионального праздника в районной администрации наградили тех, кто каждый день помогает жителям поддерживать здоровье, бороться с болезнями и обеспечивать стабильную работу сферы здравоохранения. 3 врачей Мирнинской центральной районной больницы отметили званием «Отличник здравоохранения Российской Федерации». Еще 3 медработников получили почетные грамоты Российского Минздрава. А 4 сотрудникам МЦРБ объявили благодарность министру здравоохранения. Торжественный момент с медиками разделили руководители районной администрации. Говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
1: Хочу выразить слова искренней признательности от всех жителей Мирнинского района за ваш профессиональный труд.
0: Всего награды и благодарности федерального, республиканского и муниципального уровней получили более полусотни сотрудников сферы здравоохранения, а также мирнинские волонтеры-медики. Напомним, День медика отмечают в 3 воскресенье июня, в этом году 21 числа. В этот день поздравляют врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, технический персонал медучреждений и всех, чья работа связана с медициной. Еще одна новость. Отмечаем День России под зажигательные песни артистов шоу-группы «Войс Мир». На юбилейном концерте коллектива прозвучат хиты на русском, якутском и других языках народов России. Каждая композиция – это история, рассказанная через музыку, танец и костюмы. Телеверсия юбилейного концерта коллектива 12 июня на канале «Алмазный край». Начало в 18:00. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Дневник чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026».
1: Первый день, первые эмоции, пятый чемпионат «Лучший по профессии». Во Дворце культуры «Алмаз» собрались люди, которые умеют больше, чем просто работать. Они умеют побеждать. Айхал, Удачный, Ленск, Архангельск, Якутск. Мирный с теплом принял гостей юбилейного профсостязания.
2: С каждым годом интерес к чемпионату растет, с каждым годом страсти кипят все больше. Так и должно быть, я считаю, потому что мы искренне гордимся своей компанией, искренне гордимся своей отраслью, искренне гордимся своей профессией, каждый из нас. Соответственно, и нужно стараться быть в своей компании, в своей профессии лучшими. А вы, безусловно, лучшие из нас.
1: Кто первым выполнит задание? Жеребьевка расставила всех по местам. Участники получили номера. Большинство дебютантов пришлось на Мирнинско-Нюрбинский ГОК. Впрочем, в профессии, как и в жизни, важен не номер выхода, а опыт и вера в себя.
3: С Айхала вообще 17 человек приехал. Я первый раз тут. Весело. Мне нравится. Пока.
4: У меня выступает мой коллега. Наставляю. Будем надеяться на победу. Как минимум первое место.
1: Сессии знакомства провели тренеры корпоративного университета. Участники строили башни, соревновались в наблюдательности. А на мастер-классах научились правилам оказания первой помощи и работе с мини-дефибриллятором. В будущем эти приборы закупят для предприятий «Алроса».
5: На всех электродах и на ваших тоже будет нарисовано, какой куда клеить.
1: Обязательный этап для всех компетенций – проверка теоретических знаний. Для ответа на все вопросы давали не более часа. Специалисты по обслуживанию электрооборудования от теории сразу перешли к практике. Участники по очереди искали неисправность на подготовленном судьями стенде. Работа кропотливая, как и задача, которую придумали для сварщиков.
6: По компетенции сварщиков задание сварить кораблик. В соответствии с технической картой, в соответствии с заданием.
1: Для любого корабля главное условие успеха – герметичность. Впрочем, судьи оценивали и другие параметры, например, точность сборки и красоту швов.
7: Сварщики – самая многочисленная компетенция на чемпионате. Сегодня соревнуются 9 участников. Завтра рабочие сварочные посты займут еще 8.
1: У второй группы сварщиков задание будет таким же. Те, у кого практический этап впереди, побывали в Мирнинском музее «Алмаза», где увидели действующий виртуальный карьер.
8: Так, подъезжает КАМАЗ. ЭКГ-51 загружает в него руду. Кстати, жестко загружает, все трясется прям.
1: Экспозиция показывает все этапы развития алмазной промышленности. Кое-чем удалось удивить даже участников из Мирного.
9: Очень понравилось, на самом деле. Мне ожидалось, что здесь будет настоящий алмаз.
1: В завершении конкурсного дня с участниками встретился генеральный директор «Алроса» Павел Мариночев. Наряду с насущным об объединении северных блоков и будущей судьбе рудников «Мир глубокий» и «Юбилейный» интересовались, как попасть на общероссийские конкурсы профмастерства.
10: Любое желание сотрудников наших участвовать в этих конкурсах всегда поддерживаем. Нужно обращаться в службу управления персоналом. И такие примеры есть, конечно. Мы уже сегодня вспоминали Сашу, да, Александра Теншана, который в прошлом году выиграл этот конкурс. Прямо сейчас в этом зале мы находимся в процессе проведения регионального этапа конкурса «Лучший по профессии», потому что победители поедут на всероссийский конкурс.
1: Первый день – это всегда волнение. К вечеру участникам нужен был глоток свежего воздуха. Его жителям и гостям Мирного подарила группа «Мураками», чьи песни притянули на площадь Ленина сотни слушателей.

0: До того, как выйти на сцену, музыканты успели прикоснуться к истории Алроса и даже на минутку представили себя в роли алмазодобытчиков.
1: Я как представитель мужчин, конечно же, выбрал бы профессию водителем БелАЗа, потому что меня всегда привлекали масштабы. Я даже начал подсчитывать, сколько нужно было бы топлива, чтобы добраться из Мирного в Казань на БелАЗе. И посчитал, что нужно 110 тысяч литров, и это обошлось бы нам 8 миллионов рублей.
0: А вот 12 июня добраться до полигона, где мастерство продемонстрируют белазисты, можно абсолютно бесплатно. Зрелищная часть второго дня чемпионата «Лучший по профессии» пройдет на новой площадке – полигоне щебеночного карьера «Диабазовый». Отметим День России вместе с лучшими.
2: Дневник чемпионата «Лучший по профессии Алроса-2026».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Сварщики первыми завершили конкурсную программу чемпионата «Лучший по профессии в Мирном». Более 50 мирнинских медиков получили награды в преддверии профессионального праздника. «Алмазный край» покажет телеверсию юбилейного концерта «Войс Мир». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.ком. Дополнительная информация по телефону 8 914 309 7716, 8 914 296 0947, 8 914 309 7716. 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинчат себе бицел, то сумею себе кисленько бегать.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Сварщики первыми завершили конкурсную программу чемпионата «Лучший по профессии в Мирном». Более 50 мирнинских медиков получили награды в преддверии профессионального праздника. «Алмазный край» покажет телеверсию юбилейного концерта «Voice Мир». Далее подробности. Сварщики первыми завершили конкурсную программу чемпионата «Лучший по профессии Алроса». Самая многочисленная группа соревновалась 2 дня. Организаторы подготовили для конкурсантов сложную задачу. Из отдельных деталей

0: почти до финальной минуты. Но для победы важна не скорость, а качество работы. Его проверят судьи конкурса. Заготовки испытают водой. Кому удалось сварить герметичный корабль лучше всех, объявят на закрытии чемпионата 13 июня. Далее. 10 мирнинских медиков получили признание на федеральном уровне. В преддверии профессионального праздника в районной администрации наградили тех, кто каждый день помогает жителям поддерживать здоровье, бороться с болезнями и обеспечивать стабильную работу сферы здравоохранения. 3 врачей Мирнинской центральной районной больницы отметили званием «Отличник здравоохранения Российской Федерации». Еще 3 медработников получили почетные грамоты Российского Минздрава. А 4 сотрудникам МЦРБ объявили благодарность министра здравоохранения. Торжественный момент с медиками разделили руководители районной администрации. Говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
1: Хочу выразить слова искренней признательности от всех жителей Мирнинского района за ваш профессиональный труд.
0: Всего награды и благодарности федерального, республиканского и муниципального уровней получили более полусотни сотрудников сферы здравоохранения, а также мирнинские волонтеры-медики. Напомним, День медика отмечают в 3 воскресенье июня, в этом году 21 числа. В этот день поздравляют врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, технический персонал медучреждений и всех, чья работа связана с медициной. Еще одна новость. Отмечаем День России под зажигательные песни артистов шоу группы «Voice Мир». На юбилейном концерте коллектива прозвучат хиты на русском, якутском и других языках народов России. Каждая композиция – это история, рассказанная через музыку, танец и костюмы. Телеверсия юбилейного концерта коллектива 12 июня на канале «Алмазный край». Начало в 18:00. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алроса» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях «Алмазного региона».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Последний день рабочей недели – это приятное и, самое главное, постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. И в этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. И начнем мы, конечно, с продолжения главного корпоративного события лета – чемпионата «Лучший по профессии Алроса». В полдень пятницы на карьере Диабазовой посоревнуются водители большегрузного автосамосвала. Через час здесь же, на импровизированную арену, выйдут машинисты экскаватора. В 2 часа дня на третьей фабрике пройдет компетенция машинист насосной установки. А в 3 часа дня в Удачнинском кристалле прогремит праздничный концерт под названием «Россия. Священная наша держава. Ход свободный». Часом позже, в 4 дня, раздадутся праздничные фанфары концерта, посвященного Дню России в Мирном. На площади Ленина выступят лучшие коллективы города. Приходите, будет интересно. В субботу, 13 июня, чемпионат «Лучший по профессии» продолжается. В 10 утра на полигоне МРТК мастерство покажут водители транспортных средств. А в 19 часов во Дворце культуры «Алмаз» состоится закрытие чемпионата и награждение победителей. В Удачном в этот же день, в субботу, с размахом отметят венкийский национальный праздник «Бакалдын». В полдень на этнографическом комплексе «Тускул» состоится обряд очищения и встречи. Через полчаса церемония открытия, а уже в час дня встречайте праздничный концерт. В 15 часов добро пожаловать на творческие мастер-классы, выставки, конкурсы одежды, спортивные состязания и многое другое. У меня на этом все. С праздником и отличных выходных!

мимолетная и внезапно. И я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рука пожать это переплетение судьбы. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальной сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет.

Аль, я во Владивостоке. Ты видишь закат, я пишу строки на восходе. Ты мой воздух, свежий бриз, безумное влечение. Рядом с тобой каждый вдох, вдохновение. Ну трудно дышать, когда зажат часовым поясом. Я бы прилетел первым рейсом, последним поездом. Но меня обгонят сообщения с твоим голосом и звук оповещения со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краше. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346. Продадут рассаду томатов и перцев. Улица Мухтуйская, 50. Обращаться после 18 часов. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.ком. Дополнительная информация по телефону 8 914 309 77 16, 8 914 296 0947, 8 914 309 77 16, 8 914 296 0947.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Последний день рабочей недели – это приятное и, самое главное, постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. И в этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. И начнем мы, конечно, с продолжения главного корпоративного события лета – чемпионата «Лучший по профессии Алроса». В полдень пятницы на карьере Диабазовой посоревнуются водители большегрузного автосамосвала. Через час здесь же, на импровизированную арену, выйдут машинисты экскаватора. В 2 часа дня на третьей фабрике пройдет компетенция машинист насосной установки. А в 3 часа дня в Удачнинском кристалле прогремит праздничный концерт под названием «Россия. Священная наша держава. Ход свободный». Часом позже, в 4 дня, раздадутся праздничные фанфары концерта, посвященного Дню России в Мирном. На площади Ленина выступят лучшие коллективы города. Приходите, будет интересно. В субботу 13 июня чемпионат «Лучший по профессии» продолжается. В 10 утра на полигоне МРТК мастерство покажут водители транспортных средств. А в 19 часов во Дворце культуры «Алмаз» состоится закрытие чемпионата и награждение победителей. В Удачном в этот же день, в субботу, с размахом отметят венкийский национальный праздник «Бакалдын». В полдень на этнографическом комплексе «Тускул» состоится обряд очищения и встречи. Через полчаса церемония открытия, а уже в час дня встречайте праздничный концерт. В 15 часов добро пожаловать на творческие мастер-классы, выставки, конкурсы одежды, спортивные состязания и многое другое. У меня на этом все. С праздником и отличных выходных!
3: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алрос объединит удачнинские и айхальские ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио «Алмазный край».

0: Диско, диско. Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы по и Клинча Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: В Мирном 21 час. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: этот мир.
1: Реклама.
2: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Мирном. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС-Тон-Сет-Теауон и Кюсет-Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовая коммуникация ЛАР. Надзор Федеральной службы. И Кринча Субебир. Сыл. Тосуню Субебир.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край.

0: В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой? То не откажу.
1: В алмазной столице полночь.
2: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: раз эти мысли не прожили.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: всех выпускных.
1: Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: В мирном час.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС-77-ООН и КЮСЕ-ТОН мирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лар-Регер-Надзор, Федеральная служба, и КЛИНЧЕСЮБЕ-БИРСЛ, ТОСУНЮСЮБЕ-КИСЮНЮГЕ-БИРГА-ПИ.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Ты научила громко молчать, читать твои мысли, словно их слышу, словно их слышу. Я не хочу

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: Ты услышишь мой голос, влюбленный, шепотом каждую ночь повторяю я, кто нас с тобою заставил остаться вновь. Но без тебя этот мир не мыслим, без тебя не имеет смысла в этом городе остаться.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: радио «Алмазный край».
1: Говорили никогда, слова так сбивают с толку, ходили навсегда. Оказалось, что не

а зима никак не отогреть. Ты пропустишь каждый мой звонок. Прости, что разбиваю сердце, и я бы поступил иначе, если мог. Вино всему неуемный характер. Легче выходить, чтобы искать вина. И мне, возможно, думать хватит. А те,

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гергернадзор Федеральной службы и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Не переключайся.
1: Обмани, мани меня. Ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани, мани меня. Ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: уже не будем.
1: В Мирном 7 часов.
2: Утро добрым бывает. Алмазный край. Радио без границ.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Овны, вас ожидает период борьбы и отстаивания своих принципов. Вам кажется, что никто вас не понимает, но рядом есть союзник, который разделяет ваши взгляды. Тельцы. На этой неделе представится прекрасная возможность для самовыражения и проявления творческой жилки. Это откроет перед вами новые перспективы. Близнецы. Представителям этого знака нужно сделать небольшую передышку в профессиональной сфере. Вы рискуете допустить серьезный промах, который поставит под угрозу все ваши прошлые достижения. Раки. Наступил прекрасный период для любви и романтических встреч. Вас ждут самые нежные и незабываемые эмоции. На работе тоже все сложится наилучшим образом. Львы. Вас на этой неделе ожидает продвижение в любых начинаниях. Принимайте решения, опираясь на здравую самоуверенность. Семья потребует к себе особенно пристального внимания. Девы. Девам на этой неделе не рекомендуется браться за выполнение важных поручений или подписание документов. Из-за своей невнимательности вы можете допустить ошибку. Весы. На этой неделе вас ждет много событий. Нерешенные проблемы и невыполненные обязательства потребуют от вас немедленного решения. Скорпионы. На этой неделе вас будет ждать очень много дел. Вы сможете со всем справиться самостоятельно, если проявите ответственность. Стрельцы. Вас ожидает неустойчивый период в эмоциональном плане. Ваше настроение будет часто меняться. Ограничьте общение с малознакомыми людьми. Эти разговоры не принесут ничего хорошего. Козероги. У вас неделя подходит для решения важных вопросов, крупных покупок, заключения договоров. Сейчас вы можете заложить основу для своего надежного будущего. Водолеи. На этой неделе ваш энергетический потенциал будет не слишком высок. Если у вас были запланированы встречи или приговоры, то лучше их перенести на более поздний срок. И, наконец, рыбы. От вас на этой неделе потребуется максимальная гибкость и тактичность в общении. Постарайтесь все держать под контролем и подстраиваться под ситуацию.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Чемпионат «Лучший по профессии «Алроса-2026». Организован бесплатный трансфер для зрителей от гостиницы «Азимут» до площадки соревнований и обратно. С 11.30 до 18 часов автобус будет курсировать каждые 20 минут. Подробное расписание чемпионата смотрите в социальных сетях медиакомпании «Алмазный край».
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алроса» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: радио «Алмазный край». Мирный мир. 102.4 FM.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсет ООН и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелегар надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебир. Сыл, то в Сумю Субебир.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Алмазный край. Удачный. 102.3 FM. В Мирном. 8 часов.
1: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса 2026». Сегодня на корпоративном чемпионате заезд водителей на полигоне МРТК, а затем церемония закрытия во Дворце культуры «Алмаз». «Лучший по профессии Алроса. Сила в мастерстве».

0: Доброе утро, друзья. 8 утра, 7 минут в алмазной столице. И сегодня 13 июня. А это означает только одно. Ну, во-первых, число. Кто-то говорит, что несчастливое. Мне кажется, что это не так. В любом числе можно найти что-то свое. Кто-то, например, родился 13 июня. У кого-то родился сын или дочь 13 июня. Ну и, конечно, заключительный день чемпионата «Лучший по профессии Алрос», чему и будет посвящен наш эфир и ближайшие 2 часа. Микрофон Денис Спиридонов. Буквально через несколько минут мне компанию составит Виктория Малыхина, и мы будем, ну, конечно, разыгрывать призы, которые мы оставили на сладкое, на десерт. Разыгрывали, если мы, ну, условно назовем это мелочевку, поп-сокеты. Ну, обложка на паспорт — это, конечно, не мелочевка, а подарок наишикарнейший. Но есть у нас еще и рюкзак. Один из них забрал Богдан. Участник взял, дозвонился, парень, молодец. Ну, а худи тоже может достаться кому-то из вас. Вот, кстати, в ней можно выехать куда-то в отпуск. Люди будут смотреть такие: что, лучший Валрос? Вот это да, там такая надпись стильная, модная, молодежная. Так что, если вы не забыли наш телефонный номер, не убирайте его куда-то в закрома своих карманов, потому что, возможно, в ближайшем будущем он вам пригодится. Но я напомню на всякий случай: 8-914-252-12-44. А пока желаем всем отличного настроения. Ну, поздравляем с прекрасным субботним утром, солнечным, ярким.
1: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса»

0: утренний эфир объявляется открытым. Это не просто разговоры. Мы проводим чемпионат по важной профессии. Быть с нами в это утро. Два раунда по 60 минут. В перерывах музыка и розыгрыши. Главный приз – ваше хорошее настроение и подарки от «Алроса». Правила простые. Слушай, участвуй, побеждай. Кто станет лучшим слушателем этого утра? Решайте вы.
1: В 8 утра, 16 минут на студийных. Денис Передонов и Виктория Малыхина здесь. Здравствуйте.
2: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели, наши дорогие зрители видеоверсии. Рады вас приветствовать в это замечательное субботнее утро. Надеемся, что ваши выходные начались замечательно.
1: Ну, или уже заканчиваются у кого-то, да, если вдруг кто-то посменно работает. Ну, середина выходных золотая, и редко такое бывает, что и мы с тобой с утра в субботу на работе.
2: Действительно.
1: Но мы же любим работу.
2: Конечно.
1: Работа у нас интересная. Это не шпалы укладывают, например, где-нибудь, да? Это дарит настроение. Это прекрасно. Тем более, не только настроение, потому что настроение, ну что подарить настроение? Это хорошо, но его на себя не наденешь.
2: Нужно физическое присутствие чего-либо.
1: Да, поэтому у нас сегодня подарки, завершающий этап. На десерт мы оставили рюкзак.
2: Худи.
1: Ну, а также... Второй худи. Есть красный и голубой, разная цветовая гамма. Шопперы. Ну, в общем, надо сегодня как-то постараться разыграть все, сделать, успеть. Ну, а пока давай вспомним вчерашний день чемпионата. 12 июня, День России. Символично. Были компетенции. Я был, присутствовал. Водитель БелАЗа, машинист, точнее, экскаватора. Людей было много. Это поначалу я, когда приехал, только-только все это начиналось, там, внутри человека. Думаю, как? Неужели? Почему? А нет, все, машины, автобусы, все это приезжает, столько людей. Вот я не припомню, когда такое было, чтобы столько людей было на чемпионате. Все поддерживали с плакатами, с транспарантами. Там «Наш папа самый лучший» и так далее. Про участников говорили много. Были многие те, кто уже три раза участвовал, но вот не давалось им дойти до первого места. Были второе место, там серебряные призеры. Ну, посмотрим, как карты лягут в этом году, хотя на карты тут надеяться не надо. Только на мастерство. И вчера, кстати, с замиранием сердца мы смотрели, например, как на то БелАЗ со своего вот этого штука, как называется, ковш БелАЗа, да? Или на...
2: Ковшу, ну,
1: самосвал, да. Вот этот. Вот там кубик, он должен был попасть в центр круга раньше на других чемпионатах. Но не у всех получалось, а тут прямо как будто примагниченный падает в центр круга.
2: Готовились, значит, тренировались.
1: Да. Ну, экскаваторщики, так вообще ювелирная, филигранная работа. Нужно было вот этим вот многотонным ковшом взять там планочку, поднять, поставить ее. Ну, там много-много каких-то было этапов. Все смотрели, особенно люди там ликуют, хлопают, аплодируют, но когда вот что-то такое, все замирают. Такие, давай, давай, давай. И
2: интрига.
1: Есть в конце, да, вот такое вот там прямое попадание. И сегодня будет компетенция на полигоне в 10 утра на полигоне МРТК. Водители транспортного средства тоже, между прочим, есть на что посмотреть. Окажемся и там, и коллеги наши будут комментировать все это событие, поэтому следите за нашими новостями. Ну, твой день как прошел? Что было вчера здесь у нас?
2: Замечательно. Мониторили новости, также отслеживали. И напомним, что завтра, 13 июня, уже запланирована церемония закрытия чемпионата, где назовут имена победителей и наградят лучших профессионалов «Алроса» денежными призами и вручат наверняка какие-то определенные интересные номинации.
1: Это, да, будем следить, конечно же, и все это расскажем обязательно. А пока готовимся к розыгрышу, вставляем наших слушателей с бодрой музыкой, Jackson 5 далее. Ура!
2: Ура!
0: Чемпионат лучший по профессии «Алроса» 2026.

0: Доброе утро, друзья. 8:26, половина часа уже практически. Мы, у нас сейчас выход про праздники. Мы поговорим, уже без праздников жизнь, она сера и не скучно.
1: Скучно.
0: Вот такой вот сложный, могучий русский язык, кстати, день которого отмечался недавно вместе с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. Но сегодня 13 июня, другие праздники.
1: Действительно, и есть что отметить. 13 июня свой профессиональный праздник отмечают российские мебельщики и пивовары. Вот такой вот замечательный праздник. Ежегодно во вторую субботу июня свой профессиональный праздник отмечают российские производители мебели. И хотя у этой даты нет государственного статуса, она пользуется большой популярностью у представителей отрасли. Этот праздник называют своими столеры, конструкторы, сборщики, обивщики, швеи и другие специалисты, занимающиеся разработкой и созданием мебели.
0: Поздравляем. Далее. День хрена, который, как известно, редьки не слаще. Действительно, но неприхотливое и крайне полезное, между прочим, растение травянистое. О нем, кстати, знали на Руси еще до появления картофеля. А египтяне древние использовали его в пищу там, 1500 лет до нашей эры. Поэтому просим любить и жаловать. Хрен. А почему он удостоился, кстати, такой чести? Интересно. Я скажу, полезность, ценность, питательные вещества, антибактериальные свойства, кровообращение улучшают, да и чего он только не делает. Поэтому, что, друзья, что у нас сажают обычно? Перцы, помидоры. Посадите на приусадебном участке, чтобы этот природный доктор всегда был под рукой.
1: Отлично. А еще сегодня день божьих коровок. Помнишь вот эту присказку из детства?
0: Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба, плюшек, что-то там, сушек, сладеньких ватрушек.
1: Да,
0: но
1: да,
0: мне
1: да.
0: Только один вопрос беспокоит всю мою сознательную жизнь.
1: Какой?
0: Божью коровку. А как зовут самца божьей коровки?
1: Коров.
0: Я думаю, что может быть божий бык в таком случае.
1: Все,
0: но как
1: возможно
0: бы то ни было, прекрасные зверушки, маленькие, насекомые, просто милота, такой вот, символ лета.
1: Потому что божья коровка очень полезная насекомая, она уничтожает также вредителей в садах и полях, а еще очень чутко реагирует на загрязнение окружающей среды. И в последнее время ее популяция сокращается. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в начале 21 века экологи и энтомологи учредили неофициальный праздник в честь этих замечательных насекомых.
0: Отлично. Еще один праздник, на который стоит обратить внимание, день кухонного недотепы. Есть такой праздник,
1: да.
0: Это про меня. Вот что касается кухни, тут сразу, да. Но подарки, все, будем дарить. Буквально звонят слушатели, пишут уже,
1: неистовствуют,
0: как я говорю, не терпится им уйти с чем-то, не с пустыми руками из нашей студии. Поэтому не будем томить их длительным ожиданием и стартуем ровно в 8:34.
1: Отлично.

0: подарочки.
1: Кому подарочки? Доброе утро, дорогие друзья, наши дорогие радиослушатели и зрители видеоверсии. В эту замечательную субботу мы приветствуем вас в этой чудесной студии. Денис Передонов и Виктория Малыхина.
2: Да!
1: Вы готовы выигрывать подарки этим ранним утром? Если да, прекрасно. Звоните к нам в студию и дозванивайтесь.
3: Да, наши слушатели дают обратную связь. И, кстати, здорово, что они проявляют активность. Потому что в первые дни чемпионата такого не было. И нам не надо даже номер дублировать, потому что уже есть звонок. Сейчас мы его примем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Виктор.
3: Виктор, вы звонили нам уже давеча?
4: Вчера.
1: Вчера.
3: А что вы играли?
4: Футбол.
3: Значит, хотите собрать полный комплект, да? Ну,
4: хотелось бы.
3: Ну ладно, раз позвонил Виктор,
1: за победителя, за настойчивость.
3: Да, тем более имя мы выяснили, как он переводит с латинского. Смотрите, что нужно сделать. У нас будет командный конкурс. Значит, сперва мы сдаем вам... Ну вот мы компетенции выбирали, мы все их прошли. Давайте немножко как-то поразвернуть им. Допустим, мы вам скажем, город Мирный. Вы из Мирного?
4: Ну, сам Смирск, но живу в Мирном.
3: Вот, ну вот, в Мирном живете. Сейчас, значит, мы говорим слово «Мирный». Время будет идти, 20 секунд буквально. Вам за это определенное количество времени нужно набрать ряд ассоциаций, которые у вас ассоциируется, собственно, с этим городом. Нужно их сделать как можно больше. Мы будем считать, ну а потом, когда человек после вас позвонит другой, мы зададим ему другое слово, другое какое-то понятие. И если он побьет ваш рекорд, ну, у него будет право выбора, что он получит, худи или рюкзак. Если вы выиграете, то право выбора будет у вас. Ну, я думаю, что и тот приз весьма и весьма.
1: Действительно, очень ценный, приятный, так что пожелаем вам удачи.
3: Ну что, Виктор, готовы?
4: Да.
3: Тогда мы запускаем наш таймер. Поехали. Мирный.
4: Мирный. Столица Алмазного края. Алмазы. Карьер Мир. Аэропорт. Сама компания «Алроса».
1: Продолжайте.
4: Что еще?
1: Может, что-то с работы вспоминаете?
3: Ну, 30 секунд мы дожидали, а не 20. Угу. Сколько слов?
1: Пять ассоциаций.
3: Пять ассоциаций. Аэропорт, который, кстати, есть в любом городе. Ну, у нас есть новый, у нас вообще два. По сути, два аэропорта у нас есть. Ну что, Виктор, 5 слов за 30 секунд. Ну, это рекорд. Хотя было 4, по-моему, до этого. Но там сварочные технологии. Так или иначе, мы вас поздравляем, Виктор. Ну и...
1: Будьте на связи.
3: Да, да. Пока что утренний привет. В субботу всем не спящим людям. Что пожелаем?
4: Всем желаю прекрасного утра, хорошего дня. И успехов.
3: Мы то же самое желаем и вам. Большое спасибо.
1: Давайте, что дозвонились.
3: Да, на эфире, я имею в виду, слушайте, как дальше будут развиваться события. И после чего вы узнаете, что вам достанется. Худи или рюкзак. Ну, кофта или рюкзак. Спасибо.
4: Спасибо.
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Телефон нашей студии 7-914-252-12-44. У вас есть отличная возможность позвонить к нам прямо сейчас, поиграть, назвать какие-то интересные ассоциации.
3: Шесть слов буквально, и вы уже победите.
1: Есть звонок.
3: Думаю, это не Виктор снова. Алло.
5: Доброе утро, я хочу принять участие в викторине.
1: Доброе утро. Какой позитивный человек.
3: Как будто бы радиоведущий позвонил радиоведущим.
1: Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
5: Меня Олег зовут.
3: А, Олег, доброе утро, Олег. Ну что, вы слышали условия конкурса? Все очень просто, ну, да. Виктору мы задали слово «Мирный». Ассоциаций, конечно, было не так много, всего 5. Вам, вы, кстати, где работаете?
5: В компании.
3: Вот, в компании «Алрос». А это значит только одно, что вы сейчас будете набирать ассоциативный ряд, касающийся компании «Алроса». Все, что связано с компанией, мы будем засчитывать. Ну что, готовы?
5: Да.
3: Время пошло, секундомер в действий. Поехали.
5: Честная, открытая, социально ориентированная. Делает все для людей, для того, чтобы был красивый праздник. Многое делает для детей конкретно. Их развивает, привозит артистов. Я думаю, всеми, во-первых, любимая компания.
3: И три секунды.
5: Красивая.
3: И две секунды. И все. 30 секунд ровно. Классно.
1: Восемь слов.
3: Мощно.
1: У Олега.
3: Восемь слов? Ну, там было гораздо больше слов.
1: Конечно, восемь ассоциаций.
3: Да, и бесспорный лидер нашего соревнования Олег. Мы вас поздравляем. Ну, и у вас есть право выбора, как у победителя. Обошли Виктора на несколько слов. Что вы выбираете? Кофту?
5: Я хотел бы выбрать рюкзак и передать его своему коллеге Александру Шульге.
3: Александру Шульге. Пускай приходит Александр Шульга на центр выдачи призов «Советская 9», медиакомпания «Алмазный край», забирает рюкзак, щедро подаренный Олегом. Да. Ну а Виктору мы дарим кофту, худи с логотипом чемпионата лучших профессий. Олег, ну и под занавес нашей с вами беседы утренней, несколько слов тем, кто сегодня будет заряжен на финальный день чемпионата.
5: Я в первую очередь хотел бы обратиться ко всем слушателям и сказать, приходите сегодня в 10 часов на полигон МРТК поболеть за тех участников, которые будут сражаться в непростом конкурсе водителей транспортных средств, а непосредственно самим участникам, ну, честной победы.
3: Будем следить, смотреть и рассказывать о ходе событий. Большое спасибо. Спасибо. Олег был с нами. Виктор,
1: и поздравляем
3: был с нами.
1: С победой.
3: Да.
5: Спасибо.
3: Спасибо большое. На связи. Ну, Виктория, вот и разыграли мы уже два приза. Я так привык к ним за эти три дня. Вот смотрю на них, смотрю. Надо будет как-то отпускать, уметь отпустить. Если любишь, отпусти.
1: Действительно. Но, тем не менее, у нас еще остались подарки. И в следующем часе у нас, у вас, дорогие наши зрители, радиослушатели, будет возможность позвонить к нам еще, поиграть с нами, выиграть замечательные призы и передать привет нашим радиослушателям.
3: Верно. Ну а пока Нирвана для бодрого настроения утреннего. Smile Like Teen Spirit. Классика гранжа.

0: Ну, это здорово, как ни крути, все-таки рулить плейлистом утренним, и можно немножечко, ну, так сказать, поблаваться рифовым звучанием электрогитар. Курт Кобейн, Нирвана только что на радио «Алмазный край», у нас финал часа 8.49.
1: Ну что ж, друзья, всем доброго утра, доброго субботнего утра, это замечательный выходной. К тому же это завершающий день 5-го юбилейного корпоративного чемпионата «Лучший по профессии Алроса-2026». И сегодня вечером мы уже узнаем именно тех, кто стал действительно лучшим из лучших.
0: Да, будет интересно их потом расспросить на интервью, что... Что помогло им победить, потому что, насколько я вот понимаю, вижу это все, как они проходят испытания, ну и как будто бы они все равны между собой. Но там, конечно, время играет определенную ключевую роль. Например, выполнили задание все на 100%, но кто-то сделал это на долю секунды быстрее. И в чем секрет мастерства? Ну, это мы будем, конечно, выяснять уже в оставшуюся часть этого месяца. Ну а пока напоминаем, что скоро розыгрыш худи и рюкзак уже реализовали. Но у нас есть еще такие же подарки. Кепка, обложка на паспорт и шопер. Сегодня все разыграем. Напоминаем, что звонить можно не только из Мирного, но и из Никарагуа. Если вы дозвонитесь оттуда, там, не знаю, из Ленска. Айхал удачного. А то как-то будет, ну, Айхал тем более вчера, в том году принимал чемпионат. Ну, как будто как вчера это было.
1: Действительно.
0: Да, так что, друзья, звоните. Мы отправим любыми способами вам посылочку. Кстати, про посылки. Знаешь ли ты, что 13 июня, в этот день, 106 лет назад, в 1920 году, в США запретили отправлять детей почтовыми посылками. Это действительно, до этого их отправляли. Ну, как-то там понятно, что не в коробку.
1: Подарочки.
0: Хорошо, финал час. Музг, далее Шура, он же Александр Медведев.
1: Холодная
0: луна дарит утро или что там. В общем, что-то она пускай подарит. Не холодная луна, жаркое летнее солнце.